Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Лучшая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
0: Терпилы.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, Боже мой?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух,

0: 8. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Белокрылый. Новое.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: Африканские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Ерембетова, Комсомольская, 4.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

последним до подонка грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-5.
10: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Новое радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Ich

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша.
0: 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый.

0: рублей. 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Geely Reginas. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Geely. Подробная информация у официального дилера Geely Reginas Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
1: Это хотел сказать.
2: Я больше не буду ставить пенсовские песни. А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
1: Мото опять?
2: Да.
1: Мото можно оставить, он не обидится.
2: Смешно было.
1: Ну хотя, может, и обидит. Не, ну не должен.
2: Да нет.
0: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио.
3: Да, мы сами в шоке. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
15: Новое радио.

0: реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
5: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-60. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86.

новое.

крепче прижимай.

0: Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
1: В это, казалось бы, прекрасное утро согревает только одна, мне кажется, мысль. И радует мысль, что сегодня не понедельник. Буквально в одном шаге от пятницы, при пятнице, в том числе и в эфире Нового радио. Отсюда на 7 часов с тобой я, Вадим Данилин. Тоже вместе с тобой местами просыпаюсь, местами бодрюсь.

Только что проснулись с вопросом, где же все-таки шоу 1 плюс 1, хотя на календаре уже 20 августа, и через 11 дней они буквально уже выйдут из отпуска. Напоминаю, да, они в отпуске. 31 августа выходит в эфир, ну, если соскучился по их голосам, шуткам, юмору и всего прочего, есть официальное приложение Новое Радио, Радио Хаб, там есть и подкаст. Ну, помимо того, что есть трансляция, можешь слушать, можешь подсматривать, что творится в эфире, в студии. Есть подкасты, слушай эфиры в удобное для тебя время, а не тогда, когда они выходят в эфир. Категория 12+, скачивай в своем магазине приложений. В том числе есть подкасты утреннего шоу 1+1. Все, я выдохнул свою

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru.

Создали, я уже, кстати, ставил этот трек в эфире, Моранди создали такую красоту, мисс Калиба Феринова. Ну и сразу, раз новинка, значит, появилась у нас в эфире. Я же вышел сейчас в эфир не для того, чтобы озвучить красиво реанимацию группы Моранди, а для того, чтобы напомнить тебе о том, что у нас в эфире продолжается игра «Зацепи новинку», будет продолжаться еще полторы недели. Твоя возможность уникальная, между прочим, возможность, не вставая с дивана, исключительно за свою внимательность, выиграть 2000 рублей на мобильный от нового радио. Каждое утро буду объявлять тебе новинку дня. Так. Новинка дня сегодня.

0: дня сегодня. Кел и Ася о любви. Как только услышишь этот трек в эфире Нового радио, срочно дозванивайся по телефону 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Легко и просто, не вставая с кресла, с дивана, с унитаза и так далее. Welcome, рад каждому звонку. Игр сегодня будет очень много, как всегда, традиционно в самый неожиданный момент может случиться. Кел, Ася, о любви принесут тебе сегодня 2000 любовь. 2000 любовь, слышу? Любовей. 2000 рублей. Деньги за любовь. Кто хочет, раздаем направо и налево. Будь готов.
1: Новое. Реклама.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
12: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
13: Новое. Это мы.
14: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
15: С вами Аннет Сайс.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Артик Асти.
20: Это Филатов и Кэрос.
21: Это Саня СТ.
22: Это Сергей Лазарев.
23: Всем привет, меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, с вами Джонни.
25: Новое радио.
26: Присоединяйся погромче.
27: Юрадио.ру.

0: который орудует в эфире по пятницам и субботам со своими часовыми танцевальными сетами суперхитов, суперновинок, выпустил новинку «Runaway». А я же напоминаю, что сегодня 20 августа, в кинотеатрах выходит «Человек-паук», так что с планами на этот вечер мы уже с тобой точно определились, осталось только вот билеты купить, если они, конечно, остались, потому что везде трубят о том, что билетов нет, их раскупили еще как горячие пирожки на вокзале. Да, но ты попробуй все-таки, что у нас там далее по плану идет. Скоро продолжим. Джонни, моя Мишель, и не только, очень скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Неожиданный момент, меньше всего, когда ты этого ожидаешь, в эфире. Зацепи новинку, твоя возможность выиграть 2000 рублей исключительно за свою внимательность. Новинка дня сегодня — Кел и Ася. О любви, как только услышишь ее в эфире, тут же звонишь по телефону 8495-232-1632. Но уже поздно звонить, да, надо было раньше, потому что до меня дозвонился Андрей. Привет тебе, Андрей.
1: Да, город Владивосток, йоу-йоу, привет.
0: Вот, порадовал меня с ранее пораньше звонок, потому что он из самого из Владивостока. Очень рад всегда звонкам из Владивостока. Ощущается, что новое радио слушают абсолютно во всех часовых поясах от Калининграда до Владивостока. Как у вас там дела вообще в Владивостоке? Нормально все? Отдыхаете?
1: Прекрасно.
0: Сезон дождей закончился?
1: Купаемся в море. Дожди, да, закончились. Ныряем, гребешка достаем, кушаем, отдыхаем, супер вообще.
0: Андрюх, прекрати. У нас тут поверье просто в Москве ходит, ну, что вы там в икре купаетесь по вечерам вообще.
1: Ну, не в том прям, не прям так сильно, но да, гребешка много, мориков много, прям в доступе на сапе выехал, нырнул, поймал, покушал тут же, все свеженькое.
0: Нифига себе. Ладно, Андрюха, я даже не знаю, как столько радости у тебя. А тебе нужны вообще 2000 эти или не нужны? Может, другим отдадим? Ладно, я шучу, конечно, за свою внимательность, ну, получаешь.
1: Можешь другим отдать, я так дозвонился.
0: Слушай, нет, давай. Ты дозвонился, молодец, спасибо огромное за то, что хотя бы дозвонился. Тебе 2000 рублей на мобильный уходит. Я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напомню, новинка дня сегодня — Кел и Ася. У меня слов нет просто, понимаете? Люди просто выходят на большую воду, ловят гребешков и тут же их едят. О, где справедливость?
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Сколько стоит кроссовер?
3: Джили Ситерей 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь.

0: Не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Москвичи пишут, встают в 5 утра ради заправки без очередей, пишут СМИ. Знаешь, это новость из разряда «у соседа корова сдохла, мне очень приятно». Побудьте немного в моей шкуре, когда я тоже в 5 стою, но не за очередью на бензин, конечно, а на работу. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к прекрасному. А именно суперхитам, суперновинкам. 20 минут опять без рекламы. Очень скоро поговорим на актуальную тему. Вчера просто случай один случился со мной. Как обычно. Вечное приключение еще. Но не об этом сейчас. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Продолжение эфира.

На новом. Так, давайте немного все-таки поговорим. Я проснулся, выпил чашку кофе лишнюю и проснулся. Очень хочется сегодня поболтать ерундой на тему, которую обычно затрагивает Right Round, потому что вчера она меня тоже отчасти немного коснулась. Давайте про таксистов пассажиров поговорим сегодня. Про наглых таксистов и неадекватных пассажиров. Ну, если есть что сказать, конечно же. Рассказываю историю. Значит, я вчера еду. У меня случилась проблема со спиной. Сколько? 2 месяца, наверное. Ну, болит позвоночник. Ну, это нижняя часть. Ну, а вчера пипец как свело на эфире прямо-таки. И я после работы сразу поехал к врачу, который мне там поставил диагноз, что у меня воспаление, прописал мне таблетки и всякое такое. Короче, там терапию какую-то буду проходить сейчас в течение, там, я не знаю, скольких. Сколько, как она там часто проходится? 5 курсов, 5 процедур нужно пройти. Короче, не суть. Вот. И я еду домой общественным транспортом, как обычно, метро, автобус. Автобус у меня из Москвы в области обычно ездит. Большая очередь, люди толпятся. Кто успел, тот присел, как называется. Я успел, я присел. Ну, естественно, нашлись... Как это сказать-то покрасивее? Нашлись люди, которым не понравилось, что я сел. А еще плюс, это констатация факта будет, а не просто бахвальство. Я чуть моложе возраста своего выгляжу, и поэтому кажется, что там сидит какой-то, знаешь, молоденький паренечек, место занимает. Ну, естественно, у меня больная спина. Просто пипец, как ломит спину. Именно позвоночник ноет. Все вот это вот. Ну, естественно, нашелся человечек, который говорит, а тебе не стыдно сидеть? Что ты сидишь-то? Уступи место вон пожилым людям. Я говорю, знаете, попроси... Я сейчас не скандалю, я не знаю, то ли я постарел, то ли что, я не скандалю, я говорю, знаете что, попросите кого-нибудь другого. А он, а с чего это вдруг? А чего ты не хочешь? Я говорю, я что, должен вам объяснять, что ли, сейчас? Я говорю, не могу, попросить кого-нибудь другого. Ну, в общем, слово за слово, не об этом. Мне хотелось вот как раз-таки поговорить. И сегодня с утра я читаю новость про пассажирку, которая выкатила огромные требования для таксиста. Пассажиры, таксисты и всякое такое. Огромные требования для таксиста, куда она села. Женщина... предъявила таксисту список требований перед поездкой. Водителю нельзя смотреть на пассажира, разговаривать и вздыхать во время пробок, а еще он должен поддерживать нужную температуру в салоне. Я вот хотел сегодня встать на сторону, ну, наверное, часть, на сторону таксистов, потому что, ну, знаете, вот такого неадеквата, вот как вот эти вот люди, которым всем все надо, у нас дофига. Давайте поговорим. Так, уважаемые таксисты, можете голосовые даже рассказать про свои кринжовые истории про пассажиров. Вот. Уважаемые пассажиры, расскажите в свою очередь, давайте стенка на стенку. Какие неадекватные таксисты вам попадались? Мессенджер Нов Радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Туда я и скрин выложил вот эту вот историю, как женщина предъявила. Не вздыхать, слышишь? Не вздыхать. Вот. Заходите на наш канал Нов Радио ВКонтакте, расскажите свои истории. Ну, прям очень интересно стало. Вот до какой степени все это может дойти. Давайте, таксисты, пассажиры. Кто кого сегодня? Поехали!

Ой, кстати, забыл сказать, помимо того, что можете писать, можете еще голосовые сообщения в мессенджере оставлять. Я знаю, что многие сейчас за рулем находятся, поэтому приветствуются голосовые сообщения от таксистов, пассажиров про ваш кринж.

0: Зиверт, ее «Гудбай» суперхит на новом. Как и просил, спасибо огромное за отклик. Мы сегодня говорим про таксистов, про пассажиров. Не будем же только на одних таксистов гнать, да? Им тоже нужно деньги зарабатывать. Хотя они дофига зарабатывают. Такси у них, как обычно, это дополнительное для хобби. У них есть основной бизнес, поэтому не будем об этом. Голосовые сообщения в наш мессенджер таксисты прислали. Вы, оказывается, оскорбляетесь. Вам не нравится, когда говорят таксисты? Мы договорились, что будем говорить таксерики. Поэтому таксерик по имени, а я, кстати, не знаю, прислал голосовое сообщение с очень интересной историей. Я поржал. Давай вместе будем слушать сейчас. Зиверт, прости, подруга, прости. Ты споешь еще.
1: Была на днях заявка. Яндексом было указано, что пассажир слышит, но не говорит, то есть не мой. Заказ был мне не интересен, но пассажира стало жалко, и я его принял. Когда я приехал, сел парень с девушкой. Девушка весила 120 кг. И они начали между собой разговаривать. Я им говорю, а вы что, не мы? Она такая, нет, мы разговариваем. Это я указала, чтобы водители со мной не разговаривали. Посмотрел я на нее, вздохнул и повез.
0: Спасибо огромное за эту историю. Ну, я поржал, конечно. Слушайте, ну... Не убавить, не прибавить. Давайте свои истории рассказывайте, дикие, про таксистов, про пассажиров. Очень хочется немного дичи. Четверг на календаре. Че, о серьезном о чем-то говорить? Нет, конечно. Извините. Новое. Да, кстати, 8495-232-1632. Можете позвонить. Многие сейчас за рулем находятся в пробке за бензином. Поэтому звоните, если еще.

0: такси, комфорт, пишет, время 15 минут. Ну, я думаю, ничего, подожду. А он мне через 10 минут звонит и говорит, отмените заказ, мне ехать 20 минут до вас. Ну, я, конечно, сказала, не буду отменять. Не хочешь ехать, сам отмени. Он мне еще минут 10 названивал и в чат написывал, отмените. Да, я написала в поддержку, мне там сказали не отменять, вызовут сами мне другое такси со скидкой. Тут он отменил. Вот это вот извечная проблема, отменять такси кому, водителю, либо пассажиру, ну, это, да, звоните 8495-232-1632, если вы водители такси, я таксистов хотел, конечно, послушать сегодня. Вот, извечная проблема, ну, давайте будем честны, таксисты привирают, они могут отменять заказы, но не хотят, потому что рейтинг будет падать у них, да, начнем с этого. Это уже не секрет. Поэтому вот здесь вот, конечно же, я на стороне пассажиров. Если не хочет ехать водитель, пусть он отменяет эту самую поездку. 8495-232-1632. Есть у меня звонок. Я надеюсь, от таксиста. Алло, доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, ты водитель такси.
1: Верно.
0: А как правильно вас, вот как лучше вас называть? Таксисты, таксерики? Как к вам обращаться?
1: Как хотите называйте.
0: Как хотите называть, только платите, я понял. Есть какая-нибудь дикая история с пассажирами связанная?
1: Да они все дикие.
0: Я с тобой соглашусь, мы по утрам все дикие. Так, ну я давно на такси не ездил уже, потому слишком дорого вы обходитесь мне. Слушайте, у меня зарплата так не поднимается, как ваша тарифа. Ну, какой-нибудь самый дикий случай есть? Все дикие.
1: Ну, да не прям, чтоб какой-то выделялся. Просто оно есть, а потом раз и забывается. Вроде как...
0: Ну, из последнего что?
1: Ну, да что? Да не могу вспомнить.
0: Не может быть. Ну, ладно, хорошо. Что там нужно желать таксистам напоследок? Я не знаю, чтобы там это...
1: Адекватных пассажиров.
0: Адекватных пассажиров, хорошо. А желаю тебе адекватных пассажиров. Ты из какого города звонишь?
1: Сургут.
0: Ух, нифига себе, Сургут. Спасибо огромное, адекватных пассажиров тебе. Давайте, залетайте в наш мессенджер, оставляйте голосовые сообщения, оставляйте текстовые сообщения. На наш канал в ВК заходите, тоже оставляйте сообщения. Очень хочется сегодня немного дичи.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Да, тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
12: Телефон доставки 58 11 58.
13: Новое

Поздравляем и не только таксистов, пассажиров. Победа за мной, пишет слушательница. Поехала, да, это, мне кажется, лучшая история, поэтому победа будет за тобой. Поехала я на дачу на такси. Едем, тишина, уже по трассе, фуры летят. И тут таксист говорит: знаете, а у меня опухоль головного мозга, я часто сознание теряю. Многотой. Слушайте, я не знаю, здесь плакать или что делать, но, блин, такая ситуация. Ну, здесь комментарии излишние просто будут. Заходите в наш мессенджер, оставляйте свои истории. Скоро.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Нет, о любви давайте завтра поговорим. А сегодня поговорим про таксистов и пассажиров. Дикие истории в нашем мессенджере, в том числе и голосовые, но голосовые чуть позже. В 2012 году у меня была приборокредитная, решила подзаработать перед Новым годом. Девушка, да. Везла пьяного пассажира с корпоратива в неблагополучный район города. Карты тогда не платили, он попросил довести до круглосуточного магазина, там был банкомат. Ушел. Не было минут 10. Я уже смирилась, что поездка была подарочная, собрала сюжет, смотрю, бежит. Говорит, девушка, простите, нет денег, но я для вас украл 2 коробки конфет и шоколадку. Сказала, что поездка в подарок и быстро уехала. Золотое время было. Слушайте, спасибо огромное. Очень интересная история. Вот, кстати, я соглашусь со слушательницей. Я думаю, что многие тоже, знаете. Ну, есть прям вот прилежные культурные пассажиры. Есть прилежные культурные пассажиры, как я, например. Я молчу всегда, да. Ну, да, я всегда молчу, я только потом высказываюсь. Но при этом низкий рейтинг у пассажира. Вот это потому, что ты под горячую руку попал таксисту. Так. Она выкатила ряд требований, а я сижу молча. Смотрю в окно на заднем сидении. Иногда в салон смотрю. Вежливо прощаюсь и иногда здороваюсь. Музыку водителя слушаю на той громкости, на которой они хотят. Даже когда дует немного, молчу, терплю. Сильно дует, плохо, но промолчу. А потом сообщу в техподдержку и поставлю, что это была некомфортная температура. Но всю дорогу буду молчать. Если все нормально, вроде как адекватный водитель, то я и буду так же. Поддержу разговор, если со мной заговорит водитель. Сама не начну. А у меня рейтинг 4.32. Самый низкий мой рекорд. Я вчера, когда увидела, как офигела, за последние 3 месяца он поднимался до 4.48 максимально. А есть вот такие требовательные пассажиры, и им ничего. Вот я и говорю, что мы идеальные пассажиры, и у нас почему-то низкий рейтинг. У других, извините меня. Так, а есть у нас звонки телефонные? Да, уважаемые таксисты, вы сейчас за рулем находитесь, можете звонить, рассказывать свои истории прямо вот в эфире, но только в пределах разумного, конечно, по словарному запасу, я имею в виду вот это все. Я знаю, что он у вас очень жаркий и яркий, поэтому держите себя в руках, пожалуйста. Но можете высказаться. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Андрей.
0: Андрей, ты у нас водитель такси с большим стажем, да?
1: Ну да, средний стаж.
0: Хорошо, да, расскажи какую-нибудь самую дикую историю.
1: Да, она через одна дикая.
0: Ты только не начинай. До тебя звонили, говорили, что все пассажиры дикие, неадекватные.
1: Из последних историй, наверное, самое больше не понравилось. Это когда мне поставили еще плохую оценку. Меня попросили по дороге остановить где-нибудь на заправке, чтобы он купил сигарет. Ага. Ну, я забыл за это, и он не напоминает. Я привез его под дом, он вышел с недовольным лицом, а потом смотрю, мне приходит плохая оценка.
0: Ну, я здесь на твоей стороне, потому что если тебе нужно заехать куда-то на дополнительное место, ты ставишь эту точку на карте, правильно я понимаю?
1: Ну, вообще, да. Ну, либо если бы он мне сказал по дороге, вот можем заехать сюда, я бы с удовольствием ему заехал.
0: Ну, в лицо.
1: Или так.
0: Слушай, вопрос, который у многих пассажиров возникает. Раз ты уже дозвонился, скажи, пожалуйста, видит ли водитель, какую оценку поставил пассажир, последний пассажир?
1: Нет.
0: Только потом, по факту, ты уже видишь, что твой рейтинг понизился, да?
1: Да. Ну и просто я проанализировал весь день, у меня со всеми пассажирами было все хорошо, вот. Ну и только вот эта одна история, соответственно, понятно, от кого прилетела.
0: Ну, я понял. Адекватных клиентов тебе и хороших там этих кэфов, да, называй, кэфы?
1: Кэф,
0: да, хороших кэфов. Желаю, спасибо огромное, что дозвонился, поделился своей историей. На будущее 8495-232-16. А звонки идут. Ну, слушайте, времени резиновое, надо сейчас на рекламу прерваться, а потом продолжим. Договорились? 8-495-232-16-32. Либо, если не можешь звонить, сможешь голосовой в нашем мессенджере оставить, либо написать текст. Истории про таксистов тоже приветствуются.

0: вечера на новом радио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
7: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
15: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
22: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
23: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
24: Новое радио. Новое на новом.
25: Севиль и Артикасти. Бриллиант.

0: А мы тут плюшками балуемся, продолжаю читать ваши истории про таксистов, про пассажиров. Сегодня борьба идет такая. Попросил кринжа навалить. Навалили, да, практически в прямом смысле слова. Мессенджер, но в радио. Подвозил я как-то женщину. Не было указано, что с животными. А она вышла с котом в одеяле. Ну, я согласился. Ехал в пригород долго, кот всю дорогу орал. Я не обращал внимания, потом завоняло кокульками. Но я подумал, что все останется в одеяле. А когда она выходила, я решил выйти посмотреть, что там осталось. Все-таки открыл дверь, а там выкатилось оно самое, размером с человеческое. Ну, я попросил убрать за собой, а тетка лет 60 решила от меня убежать. Так быстро побежала, что я понял, что я ее не догоню. Пришлось самому убирать. Ехала в такси вдвоем с подругой. Мы сели на заднее сиденье, она справа, я слева за водителем. Когда она вышла, я, соответственно, передвинулась на то место, где она сидела. И тут разверзся ад. Водитель начал причитать, что же мы протираем сиденье, передвигаясь по салону, пачкаем коврики и так далее и тому подобное, что вообще, когда заходишь в машину, нужно обязательно перед этим протирать обувь, а он, бедняга, 5 раз на дню моет машину из-за этого. Я, конечно, хотел сказать, что у меня есть такой знакомый с ОКР, но он в такси не работает и работать не будет, потому что с ОКР вообще нельзя тогда таким заниматься. Но промолчала, конечно. Как это нельзя с ОКР в такси работать? Я что, без работы останусь, если сразу меня попрут, да? Я хотел в таксисты пойти. Истории интересные потом. Завести какой-нибудь канал и рассказывать интересные истории дичайшие про вот это вот все. А оказывается, с ОКР не берут. Давайте так, продолжим в следующем часе. 9.50 уже в Москве. Телефонные звонки также буду принимать. Мессенджер нового радио. Можешь там написать, можешь оставить голосовое сообщение. Те, кто оставил, я обязательно все это включу в следующем чате уже. Так, 10-минутный перерыв и продолжим.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое.

таксисты в один голос сказали, что, оказывается, рейтинг на заказы и на деньги не влияет абсолютно никак. Вот. Представляете, 40 лет, 46 лет нужно прожить на белом свете, чтобы только сейчас узнать, что, оказывается, рейтинг, ну, поставишь ты ему единицу, оказывается, никак на него это не повлияет. А вот кокулю от кота оставить, это уже нормально.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. Не знаю, как у тебя, у меня день начался сегодня просто прекрасно. Два звонка из Владивостока. Все знают, как я обожаю Владивосток. Привет вам, добрый вечер и жаркого вечера желаю вам. Нам с тобой отличное начало нового рабочего дня. Четвергового, ага, такая припятница начинается отсюда на новом радио. Вадим, да,

0: тему утреннюю мы как уже 20 минут перестали обсуждать, но комментарии продолжают приходить. Между прочим, очень умные, интересные комментарии обсуждали, напомню, таксистов и пассажиров. Очень много там, кстати, по закону многие рассказывают, если кому что непонятно. Заходите, короче, в наш мессенджер, в радио читайте комментарии. А мы тем временем со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно послушайте очередную историю о таком одном предпринимателе очень скоро. Заходите на sberbank.ru, также посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей? Все подробности на sberbank.ru. Успевайте до 31 октября.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Между прочим, в этом году суперхиту Линды Вороны исполняется 30 лет. 30 лет. Суперхит категории «Не затушишь, не убьешь» тем временем. Оказывается, внимание, скриншоты, которые вы делаете, могут ухудшать память. Показали эксперименты психологов. Участники хуже запоминали изображения, которые сохраняли, на 11%. Причиной, вероятно, стало бессознательное отстранение от информации при ее сохранении. Мне тут одна слушательница показала скриншоты со своего телефона. Знаешь, на сколько гигабайт там было этих скриншотов? На сколько гигабайт?
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
4: Новое радио. Я не знаю,

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Я совершенно забыл тебе, сколько у меня уже тут, который час идет в эфире, совершенно забыл рассказать тебе, что в последнее время очень часто сталкиваюсь с тем, что у тебя тоже такое было. Что смотрю на часы, и там одинаковые числа. Ну, время от времени это было же у тебя такое? Ну, точно было, я просто уверен. Думаю, о, прикольно. А потом, когда уже, знаешь, за последний месяц я раз пять так столкнулся, там 11, 11, 01, 01 и так далее. Думаю, а что, интересно, что нужно делать в таких случаях, и надо ли вообще что-то делать? Ну, понятное дело, что с психологической точки зрения это все якорится, и как-то вот задумываешься об этом. Половину вечера вчера провел над поисками ответа, что обычно в таких случаях делать, когда видишь там 11-11, 12-12 и так далее. Короче, если смотришь на часы и видишь одинаковые цифры, гайд, что нужно делать в данный момент, здесь, сейчас. Именно делать, не думать, не так далее. В эфире про все рассказывать не буду, потому что не хватит, наверное, времени. Но вот прямо сейчас я скину это все в наш мессенджер нового радио. Было же туда. Например, смотри, если видишь 0101 на часах, срочно нужно принять решение, которое откладывал... постоянно откладывал. Его нужно принять прямо сейчас. Короче, по всем этим одинаковым цифрам... Давай, я прямо сейчас сделаю пост мессенджер нового радио. Опс. Все, заходи, не благодари, делай репост. И пусть удача будет на твоей стороне, или как там говорится в этом фильме. Интересно, кстати, фильм надо посмотреть, «Голодные игры», пересмотреть. Срочно, мессенджер нового радио. Удачи!
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Анализ более 4 миллионов участников эксперимента показал, что спорт, прогулки, езда на велосипеде снижают риск деменции, а тяжелый физический труд на работе увеличивает его на 20%. Причина – стресс, вредные условия, нехватка времени на восстановление и все прочее. Живи теперь с этим. Ну а пока перевариваешь всю эту информацию, тебе 20 минут музыки без рекламы, исключительно по-прежнему летние суперхиты, суперновинки. И я, Вадим Данилин, тут. Всем привет!

0: Джулия Чардж, Дюваль, Джон Саммит, Shades of Blue, суперхит в эфире Нового. Ну и самое время, наверное, еще раз тебе напомнить не последнее о том, что у Нового Радио появилось официальное приложение, которое называется Radio Hub. Теперь есть и подкасты. Если пропустил свое любимое шоу, утреннее шоу или вечернее, ничего страшного. Включай его тогда, когда удобно тебе. Любимые голоса, яркие истории, настроение Нового Радио, актуальные темы теперь всегда у тебя будут под рукой. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+. Обязательно скачивай, помимо всего прочего, помимо стабильного потока фонового режима, там еще можно не только эфир слушать, но и подсматривать, чем ведущие занимаются за эфиром. Именно смотреть. Настолько в хорошем качестве, насколько тебе интернет твой позволяет. Если он есть у тебя. Команда «Градусы», Тима Белорусских, Клава Кока очень скоро в продолжении эфира. Не забывай про новинку дня.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: ассоциация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в августе новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Карго» 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл, плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Так, это все прекрасно, замечательно. Суперхиты, суперновинки, ночные снайперы, катастрофически в эфире нового. Но у меня есть хорошая новость для музыкальных лейблов. У вас есть шанс заявить о себе и выиграть 1 000 000 рублей на развитие. Дистрибьютор «Пульс» продлил прием заявок на конкурс для региональных лейблов «Пульс регионов». Если хотите вывести музыку своего региона на новый уровень, переходите на сайт pulsregionov.rf и успевайте оставить заявку до 1 сентября. Участвовать могут музыкальные лейблы из любого региона, как начинающие, так и уже развивающиеся. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру. Победителю достанутся 1 000 000 рублей на развитие лейбла, доступ к образовательной программе, контракт на эксклюзивную дистрибуцию с Пульс и приятные призы от партнеров проекта pulsregionov.rf. Срочно переходи.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: ставим. Абсолютно.
3: Мото,
2: никакого рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит. Нет. Наконец-то. Кто?
2: Только
3: Мари Краймбрери.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире. Все-таки это федерального масштаба события, естественно.
2: Погоду читаем,
3: да,
2: обязательно.
3: По-нормальному.
2: Пробки. Во всех городах.
3: И все это ложь, этого не будет.
2: Не поняли?
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу «1+1». Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 000 000 рублей. Какие выгодные повадки!
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
18: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
21: Новое радио.

0: Коста Лакоста, а ты говоришь, суперхит на новом, но и в преддверии бархатного сезона и второй волны отпусков юристы проснулись и напоминают, что если твой рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, ты имеешь право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Да, век живи, век учись, я не знал на самом деле. Для этого надо зафиксировать задержку или отмену у представителя авиакомпании и подать претензию перевозчику. Вообще, конечно, я тут первый раз не был в отпуске, а уже вторая волна скоро пойдет.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: в Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Слушайте, короче, ситуация такая, что сейчас обеденное время, местами уже и ужинное, да, Дальний Восток, привет тебе еще раз огромный. Поэтому я в этом часе помолчу по максимуму, а музыки поставлю тоже по максимуму. И все довольны, договорились? Для начала 20 минут музыки без рекламы.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: его пожары. Суперхит в эфире нового. Новость. Если твой работодатель, начальник твой находится рядом, ты лучше не слушай, выключи приемник. Потому что, ну, тебе неудобно будет после этой новости, не мне. Моя задача главная — это рассказать. Ленивые сотрудники чаще становятся начальниками, утверждают психологи. Такие работники привыкли экономить время и силы, что заставляет их искать более простые и эффективные способы решения задач. Это все новости всегда на минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки,

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

radio.ru.

радио. Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Это Робин Шульц со своим суперхитом In Your Eyes в эфире Нового. Я же для всех вновь прибывших, ну и постоянным слушателям в очередной раз напомню, что с этого понедельника у нас снова началась народная забава «Зацепи новинку». Твоя возможность исключительно за свою внимательность заполучить на мобильный телефон 2000 рублей от Нового Радио. Хочешь? Значит, смотри условия. В течение 2 недель... несколько раз в день у тебя будет возможность выиграть 2000 рублей. Каждое утро я объявляю тебе новинку дня. Сегодняшняя новинка дня — это...

0: Кел и Ася о любви. Как только услышишь этот трек в эфире нового радио, срочно звони по телефону 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей легко и просто. Где бы ты ни находился, в какой позе, лежа, сидя, стоя и так далее, можешь выиграть 2000. Просто за свою внимательность. Только эта новинка сегодня принесет тебе 2000 рублей на мобильный. Кел, Ася, о любви.
1: Реклама.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Уже через 20 минут твоя жизнь не станет прежней. Развенчали один из главных мифов нашей жизни. Дождись, и я тебе о нем расскажу. Пока же приветственные 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее по плану на новом радио. Но больше хочется слушать, чем говорить. Твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Еще час с тобой болтаю ерундой.

0: Я уже устал деньги раздавать. Не поверишь, я устал раздавать деньги. Вот были бы свои, не устал. В смысле, устал еще сильнее. Так, новинка дня отзвучала. Кела Аси о любви. Напоминаю, новинка, именно эта новинка сегодня приносит тебе 2000 рублей на мобильный. Можешь уже не звонить, потому что мне звонилась Катенька. Здравствуй, Катя.
1: Всем привет из степной столицы нашей родины.
0: Да, Катя из Оренбурга звонит. За твою внимательность, Катюша, ты сегодня зарабатываешь 2000 рублей. Ты мне за эфиром, я тебя поздравляю, ты мне за эфиром сказала, что ты еще и таксист и хотел сегодня утром, да, какую-то тему или что рассказать в эфире по поводу таксистов.
1: Ну да, у меня там на выбор было штук 5-7 историй.
0: Диких историй?
1: Ну, уже все. Ну, да.
0: Ладно, ты там сейчас за рулем находишься. Рядом с тобой пассажир, ему огромный привет. Тоже передавай, если хочешь. Вот, не буду тебя отвлекать от работы. А скажи, вот один вопрос. Такси — это твое хобби или бизнес все-таки?
1: Нет, это моя основная работа уже 17 лет.
0: Сколько? 17 лет ты таксуешь?
1: Да, да. И муж у меня тоже таксист.
0: Сколько квартир уже успела купить в Оренбурге?
1: Ни одной.
0: Что-то как-то вы плохо таксуете, алло. Дайте там чаевые водителю, пожалуйста. Звонок, по-моему, сорвался, что ли? Да, звонок сорвался. Да ё-моё, Катя, ну как так-то? Ладно, Катя, есть у меня твой номер телефона. Напоминаю, новинка дня сегодня. Кел и Ася о любви еще не раз прозвучит сегодня у нас в эфире. Поэтому оставайся с нами. Игра может случиться в любой момент. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Как только услышишь, звони и забирай 2000.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

Камиль его «Сияй». Суперхит на новом, но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда, кушать хочется всегда. Как я обещал, сейчас твоя жизнь не будет прежней после этой новости. Наверняка ты слышал утверждение от старших, наверное, от родителей, от бабушек, дедушек о том, что голодным в магазины ходить не нужно, потому что накупишь всего ненужного и потратишь больше денег. Было? Было. Так вот, ученые выяснили, голод в супермаркете не заставляет покупать все подряд, но резко снижает самоконтроль возле сладостей. Шанс набрать лишних чипсов и шоколада вырастает на 70%. Однако главный враг бюджета – это поход в магазин без списка. У тех, кто пришел просто посмотреть, спонтанных покупок оказалось в 8 раз больше. Представляешь? То есть ты, если... Я, кстати, хожу со списком всегда. Не потому, что у меня память плохая, а потому что, да, у меня память плохая. Хожу со списком. То есть люди, которые ходят без списка в магазины, тратят в магазинах больше денег в 8 раз. Представляешь? И голод здесь абсолютно ни при чем. Во-первых, не останавливайся никогда около сладкого. Во-вторых, всегда создавай список того, что тебе нужно купить в магазине, и ничего больше. И будет тебе счастье. Не благодари. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: рекламы. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». Милый дом, все нужное в нем.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

Тик. И снова немного о работе. Давай поговорим. Оказывается, натальная карта, та самая натальная карта, становится важнее резюме. HR требует присылать их, чтобы оценить сильные стороны соискателей с точки зрения астрологии. С помощью карт также делают кадровые перестановки и распределяют роли внутри команд. Есть даже специальные тренинги для руководителей, которые учат мотивировать сотрудников с учетом знаков зодиака. Ну, я не знаю, как ты на самом деле, но если бы у меня спросили, мой руководитель спросил у меня натальную карту и все вот это вот, я бы тут же, наверное, хотя фиг его знает, смотря сколько предложат.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Эй, предприниматель! Устал от советов в духе «Просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разные полезные. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: Марику ее заново, суперхит на новом. Прекрасно завершается мой рабочий день. Тьфу, еще бы вот спину вылечить. Вообще был бы, наверное, счастлив до трусов. Прощаюсь с тобой до завтра, поскорее бы пятница. Тут позвали на выходных в Ярославль. А я мужчина, не владеющий техникой отказа, поэтому Ярославль, в субботу жди меня в гости. Впервые поеду, желание обязательно загадаю. А пока прощаюсь с тобой ненадолго, буквально до завтра. Данил Михайлов уже через 10 минут заступит на свою трудовую вахту, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Заново. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
5: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили с Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Это...

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Начну рабочий день со звучания нелепых праздников. Точнее, одного. Всемирный день лени отмечается сегодня. Я бы отмечал бы его все лето. Данил Михайлов ответит за саундтрек твоего дня. Мое почтение.

0: Погрузить в меня Эллы Кали на новом радио. Погрузить в мои мысли, а не то, о чем можно подумать моим шаловливым умом. Так, ребятушки, это новое радио. Данил Михайлов за старшего. Листаю всякие рилсы на работе. Скажи, ты этим не занимаешься? Вот, значит, любопытный рилс. Мужчина вышел из машины, не заплатив водителю. И мгновенно поплатился, потому что забыл в тачке телефон. И вот, значит, в видосе, как чувак долбится к шефу в кабину и говорит, верни трубку, а тот сидит и улыбается. Блин, кайф, конечно, красота, люблю такое. Кстати, если ты сейчас едешь в такси, в салоне приятно пахнет, играет новое радио, то 10% к чаю не забываем. Суперхиты, суперновинки, очень скоро.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Dua Lipa на новом радио. А что я замолчал-то? Я тут сижу, смотрю, оказывается, сегодня день рождения у Чебурашки. 57 лет этому классному парню заводному, который рекорды бьет в кинотеатрах. Вот, у его друга Колобка не очень-то получилось, у Человека-паука, по-моему, начинает получаться. Вот, но я думаю, что сейчас кинотеатры — это не то, что тебя окружает. Сейчас тебя окружает музыка, и, наверное, пока еще рабочая обстановка, продолжать которую предлагаем под суперхиты и суперновинки, а также подзаработать деньжат можно путем прослушивания нового радио. Держи детали.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Где суперхиты? У нас в чарте.
6: Стильно.
5: Где суперновинки? У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
5: 16+. Новое радио.

0: Раздал немножечко нежности, как, собственно, всегда и делает. Женя Трофимов, комната культуры на Новом Радио. По поводу культуры, ребятушки, я не сомневаюсь, что вокруг вас ее в достаточном количестве. И мы будем поддерживать в музыкальном плане ее абсолютную гармонию. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Не сомневаюсь, что в твоем сегодняшнем дне есть еще события, к которым можно добавить приставку «супер». Ну а если пока не было, то вечером точно случится красивое продолжение.

0: Куди. Классное слово, но надо быть осторожнее, потому что на клавиатуре буковки D и L находятся рядышком. Но хочется о другом замечательном слове на букву Х поговорить. Это слово «хаб». Ребятушки, встречайте новинку в приложении «Нового радио». Это «Радио Хаб». Теперь здесь имеются подкасты. Пропустил любимое шоу в эфире или просто соскучился, там, не знаю, по «Эвиленд» или по «1+1»? Пожалуйста, заходишь в приложение «Радио Хаб» и все вот прям вот как, не знаю, как на ладони. Прекрасно и замечательно. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. «Новое радио», «Суперхиты», «Суперновинки», «12+.»
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: конкурсы ВК-видео. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Думаете выбрать встраивать?

0: дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Новое радио.
11: 26-го. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.

0: Очень классный трек. Time Impala и Дженни на новом радио. Дракула. Знаешь, как Дракула переводится с румынского? Ты, скорее всего, не знаешь. Дракула с румынского переводится как дракон. Угу. Ни кровопийц никакой, ни что-то там такое прям сверхъестественное. Дракон. Нормальное слово, казалось бы. На этом лингвистический экскурс завершаем. Возвращаемся к суперхитам и суперновинкам на новом радио очень скоро.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Где суперхиты? У нас в чарте.
11: Стильно.
10: Где суперновинки? У нас в чарте.
11: Занятно.
10: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
11: И немного тревожно.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Чудненько.
10: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
11: Ничего не понятно, но очень интересно.
10: Так кто сегодня в чарте?
11: «Терминатор».
10: Узнаешь в пятницу в 17:00.
11: Попробуйте, вдруг прокатит.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Поехали.
10: 16.

0: новость не претендует на какую-то там силу, которую только что Люся Рябкина исполнила. Вот, но симпатичная вполне. На Авито запретили объявление об аренде голубей на свадебные церемонии и так далее. Повторимся в данном случае. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Ну а по поводу свадеб, ребятушки, ох, захотелось что-то гульнуть. Так, я думаю, у кого-то в перспективе это событие обязательно будет, поэтому от души.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Жестко не хватает, очень жестко не хватает, дорогуша, конечно, куча новостей о находках странных предметов в странных местах, а рассказать некому, тебе тоже не расскажу, буду беречь репутацию. Даниил Михайлов на месте, мое почтение.

Иногда мне кажется, что лирик просто выбирает какое-то хитрое слово и делает сам себе вызов, что «а я и с этим словом тоже напишу классную песню». Аутентичная, понимаешь ли, на новом радио. Настоящее не нравится. Вот аутентичное – другое дело. А, ребятушки, хочу напомнить, что у нас есть аутентичный проект вместе со Сбербизнесом. Мы рассказываем интересные истории о классных ребятах, предпринимателях. Залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября. Это что за безобразие? Это не то, что я хотел поставить. Вот теперь то.

0: Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом, собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-5.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: О-о-о, ребятушки, ну что, кто-то молчит, кто-то звонит, дозванивается и зарабатывает денежки, даже когда уже рабочее время, казалось бы, на исходе. Лиза из Мурманска дозвонилась. Лиза, мое почтение.
1: Да, всем привет.
0: Привет, привет. Ну, рассказывай давай, вот скольких попыток стоил твой дозвон?
1: Если честно, пытался за несколько лет, вот как идет, это, скажем так, акция.
0: Ага.
1: Года два, или три она у вас идет.
0: 100%.
1: Вот. И только сейчас, да, и вот только сейчас дозвонилась, и то совершенно уже случайно. А целый день хотела вот именно специально.
0: Вот, смотри, как получается. Ты 3 года пыталась заработать 2000 рублей, и у тебя это уже вот почти получилось. Какую песню сегодня ловим?
1: Келы Асия «О любви».
0: Ни слова больше, просто лучше. Так, ну ладно, 3 года дозванивалась. Лиза,
1: да.
0: Давай,
1: да.
0: Что-нибудь расскажем такого, чтобы вот прям вся страна услышала, и мурманчане твои земляки сейчас сказали: «О, это наша, наша, наша».
1: Новое радио самое лучшее. Слушаю везде. Даже в прошлом году, когда летом была в Беларуси, шла по супермаркету и слышала новое радио. Это круто.
0: Ну, ребятушки, ну, в общем, все на месте. В Беларусь тоже привет отправляем. Скачивай радиохаб, кстати. Олежек меня сейчас похвалит.
1: Спасибо.
0: Да, скачивай, скачивай, пользуйся. 2000 рублей у тебя уже на телефоне имеются. В общем, интернет в доступе на долгое время. Давай, пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Какая очаровательная девушка. Ребятушки, дозванивайтесь в эфир 8-495-232-1632. Как только сегодня услышите песню «О любви» от Кела и Асии, добро пожаловать.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио.

0: для меня. Какая красивая, романтичная песня о любви. Мы решили эту историю продлить на два грядущих часа в проекте «Что было раньше». Потому что Дорогуша улетела, но повторы никто не отменял. Будет симпатично. Через 9 минут.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66. Новое – это вот это.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше?». Мистер Утишкин, маэстро, мастер, гуру, учитель, любовь, обожание на месте, естественно.
2: Мое почтение.
1: Я, Эви, тоже на месте. У нас сегодня, слушайте, если вы думаете, а где пост, который обозначит тему, я вам скажу, у нас некоторая техническая чоколадка, бикоз мы сегодня будем стримить на Твиче. Вот такие вот мы модные, жесть, с ума сойти, просто куда деваться, поэтому клоунада будет заэфирная. Сейчас ссылку мы все оформим, вам пришлем, чтобы вы могли смотреть, как мы тут вообще-то работаем вне кадра. А в эфире, как всегда, будем пытаться отыгрывать интеллигенцию, а когда не отыгрывали.
2: Сегодняшний плейлист мы решили посвятить любви. По большому счету, эти песни, они как будто бы, я не знаю, в каждом, ну, у каждого артиста есть.
1: Да, да, да. Но причем это не только песни про любовь, а даже просто в песне, где это слово упоминается.
2: В первую очередь, и во вторую, это еще и не только любовь мужчины к женщине, например, но и к родителям, к, возможно,
1: творчеству.
2: К творчеству, да.
1: Да,
2: ну и так далее, и так далее, и так далее. Но начать мы хотим с композиции, которая, в принципе, о вселенской любви. Простолюдина к царской особе.
1: Как ты ловко завуалировал. Пятиэка и ссылка будет. Для тех, кто тоже модный.
3: Пересказ.
2: А можно я подпевать буду?
3: Вроде
1: а это разве не твой трек вообще?
3: А вроде не бы. Может, братья среди нас?
2: Ну ладно, я партию Бориса возьму на себя. Шикарное начало, я считаю, ребятушки. Получаем удовольствие.

0: да, я вижу, какой ты недовольный.
1: Я недовольный.
0: А потому что ты дед, понимаешь?
1: Потому что Олег не разрешил мне эту песню слушать просто на всю громкость, вывернуть вообще вот прям наизнанку все наши мониторы, чтобы прям вот долбило от души. Супер.
0: Ты работаешь-то для людей. Голубая. Голубая.
1: Да не получается у тебя так.
0: Ты да, поучи меня еще петь, может
1: голубая.
0: Быть?
1: Голубая.
0: Ну, нет, у тебя вообще без шансов, конечно.
1: Ну, так вот.
0: Я забыла, что я хотела Reels параллельно снимать. Пришли, ничего толком не поставили, ничего не работает, вообще ничего не понимаю. Блин, они сейчас сбили меня, все, ничего говорить не буду.
1: Это проект, что был раньше на новом радио. Сегодня крутим треки, посвященные любви. Собственно, как и всегда, но почему-то любвеобильности наша дорогуша вот сегодня полна. И говорит, давай, давай, давай, все, заряжай пластинку, Витни Хьюстон, все дела. Ты в курсе, что песня Витни Хьюстон на втором месте все-таки? Среди самых вот этих вот любвеобильных песен в чартах Билборда.
0: А на первом?
1: А на первом Мэрайя Кэри, как ни странно. Ну... Причем вместе с такими ребятами, как Boyz II Men, а мы их вообще не знаем, знать не знаем и так далее.
0: Ты вообще придумал.
1: Поэтому мы будем слушать Талькова, Серова, но это по моей версии. А по версии дорогуши, да, конечно же, будет и Уитни, и Шаде, и так далее в оригинале.
0: Ну да, нет, слушай, ну Серова я тоже принесла. Ну это классика. В смысле, да, ты что, не смотрел, что я тебе скинула?
1: Конечно же смотрел.
0: Я не понимаю, сегодня какие-то магнитные бури. Что происходит?
1: Я папа месячного ребенка.
0: А, недосып.
1: Да. Поэтому, ребятушки, давайте о любви следующую песню послушаем уже рокового исполнения. И если вам заходит, то, пожалуйста, отреагируйте в социальных сетях, за которыми наш Олежечка присматривает так пристально, как, наверное, никогда в жизни не присматривал. Опа!
0: Жестко! Да. Хорошо!

0: Михайлов и Эми Уайлд.
1: Да, все так, новое радио. Вот группа Ван Хален, например, говорит о любви, да? И да. Ты им веришь, несмотря на то, что если бы посмотрели мы сейчас видеоклип на эту композицию, мы бы увидели чуваков, которые, знаешь, так, пятеро Филиппов Киркоровых размахивают ногами вверх-вниз. У них огромные такие вот прям волосы, обтягивающие лосины яркие, сапоги золотого цвета. И тестостерон при этом вот прям из-под резинки трусов прет, как вот, не знаю, у кого еще. Супер мужикастые мужики могут себе это позволить, я так считаю.
0: А мне
1: очень
0: нравится.
1: Много мужиков говорю. Вот.
0: Знаешь, странно, да, ты начал с Бориса Моисеева, говоришь про лосины.
1: А что такое?
0: Что-то в этом есть. Что-то такое есть.
1: Понимаешь ли, творчество, оно, собственно, разнообразно. Поэтому мы и Шаде тоже сегодня с удовольствием послушаем.
0: Адекватную.
1: Ну, в смысле, а у нее и другие. А, подожди. Ах, ты укололась сейчас.
0: Не то, что уколола, но так чуть-чуть. Подъегорила.
1: Подъегорила. Подкузьмил немножко.
0: Ну так, с гонца, шушу.
1: Есть такое. Ребятушки, следующий трек принадлежит мужчине по имени Нестор. Нестор. Второе имя Александр. Вот, а фамилия ХДВ. Я думаю, те, кто жил в 90-х, они эту песню просто впитали с молоком матери. Те, кто родился чуть позже, все равно потом немножечко подвпитывали, потому что, ну, никуда ты от нее деться не можешь до сих пор. Одна из самых популярных и заказываемых песен на корпоративах.
0: Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
1: А кто-то же еще Джимми Керри вспомнит.

0: шоке.
1: Очень красивое сообщение от Катрин прочитал в мессенджере.
2: Давай, давай.
1: Она пишет...
2: С чувством только.
1: Как здорово, что начали ставить композиции про любовь, потому что миру сейчас очень не хватает любви. А если вы слушаете новый, то хватать будет.
2: Как глубоко.
1: Ну, как глубоко.
2: Очень-очень трогательно. Спасибо. Ну, у меня сегодня такое настроение.
1: Катрин из Питера, она,
2: клоунское.
1: Да, по-другому не скажет.
2: Поэтому, я не знаю, у меня клоунское настроение. То, значит, Элина Кофман на Твиче предложила Лару Фабиан. Она, видимо, пошла в обход, потому что...
1: Я сейчас разобью сердце Элины Кофман. Вот эта вот песня ее «Жетем, жетем», вот это вот и так далее.
2: «I will love again».
1: Она... Это, оказывается, выдуманная история, что она там мужу посвящена, который там умер как-то от чего-то.
2: А зачем? Вот
1: оказалось, что это все фейки сплошные. А я разрушитель легенд сегодня.
2: Ты понимаешь, что иногда в хорошую легенду не надо вообще ломать? Зачем?
1: Хорошо, тогда вернемся к преданиям старины глубокой и только фактам. Федор Бондарчук вместе со своим другом Тиграном Киасаяном сделали видеоклип в свое время для девушки Киасаяна, которую зовут Наталья Ветлицкая. Вот. С клипом «Посмотри в глаза», по сути, они открыли створки российского шоу-бизнеса на планете.
2: Было.
1: Считается, да. Вот, но мы эту песню слушать не будем, потому что любви в ней чуть меньше, чем вот в этой вот композиции. Дико тоже нравится, например.
2: Ты такой нетипичный.
1: В смысле, я радиоведущий.
2: Да.
1: Да.
2: Нет, я к тому, что здорово, что поставил не ту, которую, скорее всего, ждали.
1: А потому что мы не только суповой набор крутим, но еще иногда погружаемся в такие витиеватости.

0: говори мне, но только не говори мне.
1: Наталька, не говори мне.
0: Не говори мне, что любишь меня.
1: Правильно, что было раньше на Новом радио.
0: Все верно, все верно. Мы сегодня что? Мы сегодня слушаем песню про любовь.
1: Все так. Я, кстати, к своему удивлению, никогда не расшифровывал аббревиатуру «Абба», а ведь это всего-навсего имена участников. Проще простого.
0: Надо было придумать какую-нибудь тоже сюда историю, потому что когда ты рассказываешь что-то, тебе
1: все верят.
0: Все в это верят,
1: да.
0: Если бы ты сказал, что «Абба» — это...
1: На самом деле секретный объект, который американцы давным-давно в штате Небраска обнаружили с частями каких-то там динозавриков, скрещенных с моллюсками.
0: Да, и тебе все поверили, потому что у тебя усы, очки, и у тебя вообще очень серьезный взгляд всегда. Поэтому сложно понимать, ты обманываешь, дуркуешь или правду говоришь. В это бы я поверила бы.
1: Вот. Но мы сегодня не будем на это время тратить. Мы сегодня будем ставить большое количество песен о любви и немножечко моментов для того, чтобы зарабатывать деньги. После коммерческой паузы мы продолжим на Новом радио слушать ЧБР.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры Black

0: 96 ТРЦ Джазмолл. Милый дом, все нужное в нем.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
8: «Что было раньше».
9: Вау, друзья, мы продолжаем. Сегодня вторник, проект «Что было раньше». Мы сегодня слушаем треки про любовь.
10: Именно так. Мужчины, женщины, ну и, собственно, и все. Больше кто пел о любви-то еще?
9: Ну да, да.
10: Вот, следующая песня принадлежит перу Стинга, когда он еще был в группе «Полис».
9: Перу Стинга.
10: Да, и самое интересное, что как раз-таки Дорогуша и все ее адепты, так сказать, по предыдущему месту работы, да, хип-хоп радиостанции,
9: рэперы,
10: они эту песню воспринимают как свою, потому что P. Diddy, дескать, посвятил ее Notorious B.I.G., да, и все такое.
9: Да, причем, ладно,
10: Причем прикол, что у Стинга-то он подрезал вот этот риф, вообще ничего не спрашивая, и Стинг, по сути, он говорит, мне потом, когда отчисления поперли, ну, я понял, что, в принципе, это, наверное, самое прям вот... Он, по-моему, если я не ошибаюсь, ему каждый месяц капало чуть ли там не по 150 тысяч долларов.
9: Ну, слушай, это еще ловко, и что отчисления начали капать. Ну, хотя, как будто бы иначе он бы не смог это сделать.
10: Ну, мне кажется, P. Diddy каким бы крутым себя не чувствовал, но на Стинга у него роток-то не растянулся бы. Да.
9: Факты, факты.
10: И когда все говорят, что, господи, такая песня, она о любви и так далее, Стинг говорит, нифига, вообще, вот странные вы люди, она про контроль. Про болезненную любовь, про то, что я контролирую вообще каждое твое дыхание, каждый твой шаг.

0: Так, друзья, я напоминаю, что у нас помимо того, что вы слышите нас в эфире, у нас еще идет Twitch-трансляция, где мы болтаем за кадром, и вот вы можете послушать, как мы все готовим, все такое, вообще что-то рассказывать, какие-то вопросы ваши отвечать. И я вот задала вопрос, имеется у нас Тальков, господин, да? И вот мы не можем определить, какую песню поставить. Я голосую за «Летний дождь», у Сишкина голосуют за «Мою любовь».
1: «Моя
0: вот.
1: Любовь», но еще есть у него песня, которую тоже все знают, это песня «Чистые пруды».
0: Ну, я голосую
1: за
0: «Летний дождь».
1: Все три одинаково минорные, да. «Летний дождь» только на 8 минут 37 секунд, поэтому подумайте.
0: Резанем.
1: Вообще «Летний дождь» тебе не надоел так-то, по большому счету?
0: Пока нет, потому что сегодня только какой второй день, но, если честно, скоро уже начнет.
1: В любом случае, я напомню, что мы слушаем проект, что был раньше, посвященный любви на новом радио. И вот эту песню я выбрал исключительно для того, чтобы и тебя немножко удивить, и увидеть замечательные танцы от нашего Олега, потому что Олег эту группу любит как никто. И судя по тому, сколько сейчас должно полететь реакции в работающие наши социальные сети, мы узнаем, что не только Олег эту песню любит. Поэтому, друзья, давайте поднапрягитесь немножечко.
0: Олег, у которого отпуск, и он приперся на работу ради того, чтобы нас 5 человек на Твиче смотрели. Да, сейчас-то он станцует.
1: Ну, есть еще мессенджер, самый популярный, кстати, да, канал Нового Радио там. Потом есть группа ВКонтакте, там тоже пост оформлен. Ну, соответственно, давайте, подходите, друзья. В первую очередь, конечно же, радиоэфир, Алиса, громко.

0: Я хочу выразить респект Грине Автомалеру, который еще 17 минут назад написал: «Пушка, эфир. Всем автосервисам остаемся на смене, домой не идем». Я думал, что это было во время Моисеева с Трубачем, но нет, оказалось, что это в другой момент. Он подключился к эфиру, но не суть. Юля пишет, что супер начало. Вот, Серж тоже просит уже песни. Вообще мне нравится, когда люди нам пишут, есть навскидку песни про любовь. Ребятушки, спасибо большое. Но тут, мне кажется, в какую песню не ткни, а про любовь-то немножечко будет.
1: Ну, потому что иногда это не просто в лоб про любовь. Иногда ты... Все.
0: Нет, давай, включайся. Да, а то для Твича ты что-то там разговорчивый, а для эфира жалеешь слов, что у тебя там дефицит. Сегодня больше 1900 слов за час нельзя говорить.
1: А я не могу работать сразу на две аудитории, мы поэтому здесь вдвоем и сидим.
0: Понятно. Друзья, для вас, исключительно для вас, любимые, прекрасные, замечательные следующие песни, которые кутает вечер счастьем, немножечко нежностью и страстью.
1: Какая реклама была? Это реклама духов? Где был этот трек? Как будто бы был в какой-то рекламе нулевых, которую мы все знаем, и как будто бы там был этот трек. Я могла перепутать?
0: Я перепутала. Могла и не перепутать.
1: Сейчас нас поправят. Элина Кофман через 3-2 раз нам всю дискографию эту и все использование песни напишет.

0: Очень красивая песня.
1: Yes.
0: Просто как будто бы вот так душу тебе разодрали и туда конфетти насыпали. Потому что я не знаю, с чем еще можно любовь ассоциировать.
1: С чем-нибудь прекрасным тоже можно. Об этом тоже песни пишутся. Но вообще, знаешь, почему о несчастной любви песни больше заходят людям?
0: Почему?
1: Потому что каждому человеку кажется, что это исключительно его случай.
0: Конечно.
1: Да.
0: Нет, разбитое сердце, на самом деле, это очень хорошо.
1: И вот Настя спекулирует на этом. Но ее мы не услышим в ближайшие полтора часа, так что держитесь, друзья.
0: А заметь, как удачно. А заметь, как удачно. А все почему?
1: Это говорит о том, что у нас очень много несчастных людей, что ли?
0: Нет, очень много несчастной любви, наверное.
1: Вот я и говорю.
0: Ну, не людей, а любви просто.
1: Хорошо.
0: Нет, разбитое сердце, очень, оно очень плодотворно, понимаешь? Потому что ты в этом состоянии, тебе хочется становиться лучше или, наоборот, страдать. Но это чувство тебя к чему-то так или иначе движет.
1: У Сплина крутая песня есть.
0: Какая?
1: «Прочь из моей головы», про страдания.
0: Да, ну
1: вряд
0: нет,
1: ли мы до нее
0: нет,
1: доберемся, да,
0: давайте,
1: не будем. Нет, нет, нет, у нас лето, друзья, это во-первых. А во-вторых, мы другую песню уже поставили на перспективу, но после коммерческого момента.
0: Да. Опять?
1: Ну, надо.
0: Ну, что-то летим.
1: Да, новое радио. Новое радио, скажи новое радио.
0: Новое радио.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus Power, синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03/07/2026.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что
2: было раньше.
0: Мы продолжаем. Практически час уже пролетел. Трансляция на Твиче присутствует. Если что, трансляция в канале присутствует. Я не могу читать сообщения, которые пишут в канале, но если там нет хотя бы... Вот прямо сейчас напишите, что вы не можете выйти из машины, а то нам придется
1: из удалить. Из автосервиса не могли выйти, ребята.
0: Это другое, же, не как, считается, как не считается.
1: Там много машин. Ну,
0: они,
1: ладно,
0: они там работают, да. Понимаешь?
1: Ладно, но не могут выйти.
0: Возможно, у них работа и без нас была бы. А вот я хочу вот этих людей, которые не могут поужинать, потому что слушают нас в машине, не могут детей забрать. Вот что-то такое, какой-то такой драмы я хочу.
1: Все так, ты обратил внимание, как инженер открывает дверь к нам в студию?
0: Да, с
1: такое
0: ноги.
1: Такое ощущение, что Рэмбо зашел.
0: Да, потому что,
1: дверь распахнулась, он стоит прям вот в косяке, правильно слышите это слово, и потом заходит.
0: А, вот ребята, так, в развалочку. А у нас вообще
1: это... Проходной двор.
0: Просто.
1: Да.
0: При этом нельзя есть в студии, пить нельзя в студии. Мы уже все спрятали, потому что Дмитрий Анатольевич пришел. Вот,
1: мы сегодня начинали рассказ небольшой про то, что аббревиатура АББА — это Агнетта, Бьорн, Бенни и Анни Фрид.
0: Агнетта.
1: Красиво, да?
0: Вот.
1: А у шведов и люди красивые частенько, и имена тоже. Доктор Албан.
0: Ну, чем кому как.
1: Швед. Классический. Так вот, хотел рассказать небольшую историю. А ведь есть еще аббревиатура АББА.
0: Угу.
1: Точнее, БАБ. Березовский.
0: Без БАБ.
1: Без БАБ. Борис Абрамович Березовский, БАБ. Вот так вот было правильно. Вот, ну а сейчас песня о любви, потому что сегодня все песни о любви в нашем эфире исключительно для вас.

0: специальный проект, что был раньше на новом радио. Я вот в твои вот эти вот анналы погружаться не планирую, вот, которые
1: пожалуйста,
0: там в интернете.
1: Пожалуйста, говори четче то, что ты произносишь. И на всякий случай объясняй, потому что, возможно, люди, которые нас смотрят на Твиче, неправильно
0: вот
1: расслышали.
0: Они пусть и неправильно расслышали.
1: Какие аналы ты не хочешь погружать?
0: Не хочу. А вот в, соответственно, плейлист проекта очень даже с удовольствием. Потому что вот этим ребятам с Твича, им сейчас киш, руки вверх. Руки вверх, киш, ответные
1: да,
0: мошенники,
1: одно,
0: и все.
1: Это было одно сообщение человека, не знающего, скорее всего. Понимаешь? А ты тут сразу
0: попсу. А мы ему Александра Серова. Что значит попсу? Вот тебе поп-музыка с мужским лицом, так сказать. Игорь Крутой написал.
1: А то есть «Отпетые мошенники».
0: Серов спел.
2: Подними глаза.
1: Осуждаю.
2: В рождественское небо. Загадай все то, о чем

0: Вот мне кажется, с его подачи лепестками и стали застилать, а ведь они в какой-то момент чуть-чуть подсыхают и становятся немножко некомфортно.
1: А ты когда-нибудь так делал вообще? Хоть раз в жизни?
0: Ну, нет, мне денег было жалко. Хотя нет, один раз я что-то подобное делал. Я еще пришел тогда на рынок цветочек, сказал, дайте мне лепестков, а не да, пожалуйста, 100 рублей пачка. Вот, ребятушки, сегодня, что было раньше, слушаем песни о любви исключительно. Сейчас короткий перерыв.
1: И продолжим.
0: И продолжим.
2: Реклама. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Сколько стоит кроссовер?
4: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейд-ин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое «Это мы».
16: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
17: С вами Аннет Сай.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня Эсте.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.
29: Radio.ru.
30: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
31: Что было раньше?
1: Мы продолжаем ЧБР. Мы сегодня слушаем треки про любовь. Треки, где упоминается слово «любовь». И вот все вот это вот нежное, прекрасное, чудесное.
0: На новом радио.
1: А что это тебя так заклинило-то?
0: Ну, потому что Саша Титов попросил напоминать почаще о том, что радиостанция называется «Новое радио».
1: «Новое радио», новое самое радио. Лучшее
0: потому
1: радио.
0: Потому что вот нам 10 лет уже, а нет-нет, люди спрашивают, подожди, ну, «Новое», а как называется-то?
1: Это моя любимая вообще.
0: Да, любимая,
1: приколдеска.
0: Да.
1: Ты где работаешь? На новом радио. Круто, а что за новое радио? Я думаю, да, еще раз, пожалуйста.
0: 300 городов вещания, самые мощные, самые прокачанные социальные сети, самые лучшие слушатели, друзья. Круто, что вы с нами и так давно. Сейчас будет композиция, естественно, о любви. И вот у меня, не знаю, меня разрывает. Вот, например, «Мумитроль» рок, «Агата Кристи» рок. Нас просили поставить немножечко рока.
1: Да, попросили поставить рока.
0: Поэтому вот я думаю, либо «Кот кота ниже живота», либо про любовь такую вот, ну, как бы правильно сказать, нездоровую, что ли?
1: Ну, я, конечно, за нездоровую любовь.
0: Поехали, что? Я из саундтреков достал. В «Жмурках» эта песня у нас играла.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел. Мы продолжаем сегодня вторник. Значит, проект «Что было раньше» на новом радио. Мы сегодня слушаем треки про любовь.
2: Которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все верно.
2: Давай
1: все
2: так,
1: верно,
2: сегодня, да-да-да-да-да. Много ваших сообщений, которые, кстати, о том, что вы не можете выйти из машины, но это прям кайф. Андрей, респект, Валерия, мое почтение. Загаду Кристи респекты летят, кстати, на минуточку.
1: Еще бы. А почему никто не написал, в каком фильме вы могли эту композицию слышать? Почему вот... Почему все молчат? Это раз, претензия
2: Кстати,
1: номер раз.
2: Насчет фильма. Сегодня в Якате открыли памятник.
1: В фильме вы могли эту композицию слышать. Почему вот почему все молчат? Это раз, претензия
2: Кстати,
1: номер раз.
2: Насчет фильма. Сегодня в Якате открыли памятник Балабанову.

0: Так, ребятушки, песня о любви на новом радио в проекте «Что было раньше». Хотели ее соединить с песней группы «Токио», но так и не разобрались, какая из них динамичнее. В итоге примите эту песню тоже про любовь. Я надеюсь, никто против не будет. Привет уже в Воронеж, да, летит?
1: Друзья, а когда были против сектора газа?
2: Сигарета мелькает во тьме, ветер...

0: Один музыкальный критик рассказывал историю, как пересекался с Юрием Клинских и знать не знал о том, что он музыкант. Но тогда же не было вот этих вот социальных сетей, ты не мог видеть человека, и, собственно, ты, может быть, и знал его песни, а может, ну, а внешне, как он выглядит, понятия не имел. Так вот, и этот, говорит, юноша, немножечко такой с будунца, говорит, а, пойдем, мы подошли к первому ларьку, он сказал, кассету «Сектора газа» мне дайте, ему тут же ее продали, естественно, паленую там.
1: Конечно.
0: Ну, вот, он говорит, ну вот, послушай, это мое. Вот, и чувак такой, так я знаю эту группу. Ну, из серии, что внешность, ну, можно было ходить инкогнито, а сейчас то же самое происходит у популярных блогеров, у которых там по 5 миллионов подписчиков. Но если бы он шел в обычной одежде по улице, фиг бы кто вообще знал бы, кто это.
1: Ну да, но Егорку Крида бы точно узнали.
0: Ну, Егор Крид, он будет идти в окружении 8 охранников, скорее
1: конечно.
0: Всего.
1: Конечно, да. И столько же женщин.
0: Вот. Примерно то же самое делала и твоя любимая певица.
1: Нет, как он подвел?
0: Боже! Ее-то уж точно разорвали бы на части, если бы увидели.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Будем... Я думала, ты подводишь к «Телохранителю», и я хотел сказать, конечно, этот трек был в фильме «Телохранитель».
0: Но мы выбрали другую песню. Дорогуша.
1: Нет, этот трек это был тоже в фильме «Телохранитель».
0: Все, все пароли и явки сданы.
1: Ни одного выпуска без Уитни Хьюстон, потому что я ее сердечно люблю, а Усишкин сердечно не обделяет меня тем, чтобы я могла вот об этом говорить каждый раз. Напоминаю, что у нас трансляция везде, в том числе на Твиче, чтобы посмотреть, как мы тут хихикаем.
0: Да, представляешь, писать такие, исполнять такие красивые песни о любви, при этом в личной этой жизни такое себя.

0: А вот этот парт у него заканчивается похоже, да, как и в другой композиции популярной. О, Эви, отдышечка, прелесть. Кардио сегодня можно не делать.
1: Я просто умерла сейчас. Осуждаю.
0: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня песни, которые посвящены любви исключительно. Ну вот решили мы немножко схалтурить, да? Потому что любви посвящены почти все песни, и они красивы.
1: Это правда.
0: Вот, есть такое.
1: Причем мы можем, мне кажется, вообще любую песню взять и привязать, и притянуть за уши, что эта песня тоже про любовь.
0: «Запрещенные барабанщики».
1: Конечно. «Убили негра»?
0: Да.
1: Осуждаю такие случаи.
0: А я помню, он там любит играть в баскетбол.
1: Да.
0: Бамс, все, сделано.
1: Не любовь, любовь, какая большая любовь.
0: Не
1: любовь. Любовь поколения, любовь целого... Ладно, все.
0: Кстати, не любовь, гости из будущего тоже можно. Тут нам пишут, давайте «Чиша любви», мы, мне кажется, можно зафиналить ими.
1: Хорошая.
0: Прям баллада. А потом, что мне очень нравится... «Малиновки», заслышав голосок, Алена бы хотела. Но мы с тобой как-то ставили в эфире, помнишь, «Клен»?
1: Да, было.
0: Классно зашло, но сейчас
1: там,
0: мы...
1: Там, где клен шумит.
0: Именно, да.
1: Было.
0: Но сейчас мы решили вдарить немножечко рока.
1: Да.
0: Вот, причем от немецкого кавера, возможно, перейдем к американскому оригиналу. А может быть и нет.

0: Но мы не будем эту песню, разумеется, слушать, потому что мы какую-нибудь другую песню послушаем. Вот, и текст тут совсем ни при чем. Дальше у нас будет красавица Мини Рипертон. Про нее Эви хотела какую-нибудь историю рассказать, но, с другой стороны, пусть лучше музыка говорит за нас. В чем мы похищаем-то эфирное время? Красивые песни такие, друзья. Шикарного летнего вечера.
1: Гений.

0: прям диснеевский мультик перед глазами, да?
1: Вам кажется, что как будто бы ножом по стеклу? Мне кажется, я умерла прямо сейчас.
0: Короткий перекурчик.
1: Да, небольшой. Деньги надо заработать, ребята.
0: Да, и продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Yes.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радио.ру. Радио.ру.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: Мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки про любовь, о любви и все, что с этим связано. Мне кажется, что у нас на данный момент достаточно разношерстный получается плейлист, потому что был и рок, и попса, и вообще все на свете.
4: Ты знаешь, я вот немножечко захотел в такую историю электронной музыки погрузиться внезапно.
3: Это хороший чувак, который тебя
4: Это открыт. Хороший чувак, да. Но вот мы хотели... Значит, много еще песен покрутить, но покуда о любви так много спета, можно делать 500 плейлистов
3: как
4: подряд.
3: Как всегда. Ой, это моя любимая фраза.
4: Не-не-не, ну здесь реально, здесь даже вот прям стараться не надо. Открываю плейлист и прям чук-чук-чук. Так вот, песня следующая, она посвящена любви корыстной. И вообще, как бы странно это ни звучало, но я считаю, что браки по расчету, они более перспективны, нежели чем по большой любви. Объяснюсь.
3: Да,
4: расчет
3: пожалуйста.
4: Же не обязательно какой-то меркантильный должен быть, да?
3: А какой
4: а когда
3: еще?
4: Ты вот просто здраво понимаешь, что это нормальный парень, вот нормальный, как его, нормис, а если вот этот вот татуированный волосач с вредными привычками...
3: Нефор,
4: так
3: сказать.
4: Вот его я люблю.
3: Конечно.
4: Дай мне его сюда срочно.
3: Нефор сюда.
4: Или там сидишь ты ждулю какую-нибудь там обсуждаешь, да, в твоем шоу. Ну, не в твоем шоу, а шоу, которое ты смотришь. И вот ты думаешь, что, господи, ребят, а когда ты вот все понимаешь, что вот она из приличной семьи, ну, вот так на Кавказе дела решаются, так вот на Руси издревле было. Пришли приличные люди, порешали за детей, и у них потом нормальный брак. Вот.
3: То есть ты думаешь, что это имеет место быть в 2026 году?
4: Я считаю, что это нормально вообще абсолютно. Так вот,
3: а Pet Shop
4: Boys, они как будто бы об этом поют.
3: А как же «Искра», «Буря», «Безумие»?
4: Ну и потусовался, страсть. Дальше там вот
3: пузырьки
4: потом уже
3: шампанского в животе, чуть-чуть. Вот это вот дребезжание, когда смотришь на него.
4: Ну хорошо, представляешь ты свою жизнь вот именно из этого всего в течение 50 лет, пока смерть не разлучит вас.
3: Не знаю, у меня дальше 2 лет не заходит.
4: Ну вот, потому что дальше уже все. А тут вот по расчету все четко. You dress

0: Baby, my red.
1: Нет, я хочу официально заявить, что Усишкин вообще просто обманщик века.
2: Не, ну вот
1: просто
2: смотрите.
1: Он такой... И...
2: Давай сначала. Проект, что было раньше.
1: Да,
2: на новом
1: радио. Слушаем треки про любовь.
2: Вот-вот-вот. Слушаем треки про любовь. И мы тут думали, а кого бы нам поставить? Вот, например, Мачете. Давай, нежность. Там,
1: нет, что-то как стоп. Значит, я ему говорю. Мачете, нежность. Он такой, да, но она такая грустная, вообще очень-очень медленная. Слишком-слишком тумач. Я говорю, окей, Тальков, Летний дождь. Да, но она тоже какая-то медленная, вообще печальная. Не знаю, она какая-то вот грустная, слишком грустная. Вот, может быть...
2: Подожди. В общем,
1: а
2: еще были другие варианты, чтобы поставить такого бодренького сейчас. И мы...

0: А что это мы замолчали?
1: Я думал, ты сейчас будешь втекать в эфир.
0: Нет, втекать я не хочу.
1: С анонтиком, потому что ты попросила следующего исполнителя, который прекрасен и замечателен.
0: Да.
1: И многие сейчас вспомнят атмосферу своих семейных каких-то... около застолий, когда вы маленькие, не совсем понимали вообще, почему эта песня так заходит родителям и их друзьям.
0: На застолье была эта... А подожди, мы точно про один трек говорим?
1: Ну, она частенько, да, появлялась.
0: Это...
1: А что, нет?
0: У тебя какие-то богатые застолья родителей. Ты так описал, как будто жуки-батарейка, но это же сам он, Стиви Вандер.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан, красная птица, 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Вот это ухватил!
20: Ура! Купила! Мое!
21: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
23: Ребята, я не знаю, как так пролетели 2 часа, но я разговаривала без остановки, потому что у нас твич-трансляция сегодня. И это ужас. И я завидую Сишкину, потому что он, как обычно, просто вот чуть-чуть в эфире поговорил, и все. А я тут просто уже обо всем. Я уже душу наизнанку вывернула.
24: Нет, твич-трансляция все-таки, мне кажется, надо, чтобы отдельно была, потому что ты так на разрыв, а мне времени посвящаешь мало. А я тебе хотел, например, рассказать историю.
23: Ну, расскажи.
24: Вот смотри, Мадонна, она же выпустила первую VHS-презентацию сингла.
23: Так.
24: Называется она «Justify My Love», да? Соответственно, Там клип настолько секси, что просто помереть можно и не встать. Она ходит там по отелю, блуждает, и все такое, черно-белое, «Мама, не горюй». То есть презентация сингла на VHS. Но это как такое могло в голову прийти? А тогда это было что-то там гиперпрогрессивное. Песня супер, о любви, разумеется. Потом песня о любви у Элтона Джона про свечу на, соответственно, ветру, которую он посвятил гибели принцессы Дианы. Потом...
23: Которую он, кстати, больше не исполнял нигде.
24: Да. История же интересная и песня классная. Можно взять, не знаю, Бомжови, моего любимого, с его балладами любовными. Guns N' Roses с 8-минутными балладами любовными.
23: Я знаю, что происходит сейчас. Сусечкин перечисляет все то, что мы хотели послушать. Я сюда добавлю Элвиса Пресли. Я добавлю сюда песню Just the two of us, we can make it if we try. Марай Кэрри,
24: короче, было дофига всего. На Урганте. Могли прийти, но не пришли.
23: Мы могли поставить, но не успели.
24: Вот, но мы сделали приоритет в другую сторону, и поэтому, например, Юрий Клинских у нас спел большой такой вот очень популярный герой наших выпусков. Ну и сейчас Сергей Чиграков.
23: На разрыв.
24: Наше почтение, да.
23: И

0: натянулась струна, ты прости, может, в следующий раз, а теперь пора спать. На этих словах заканчивается композиция, но не скоро, через полторы минуты, потому что рокеры могут себе позволить размашистые такие вступления, а радиовершн чик-чик-чик подрезками занимается. Да. Мы прощаемся.
1: Да, мы сегодня слушали плейлист, посвященный любви целиком и полностью, про любовь, о любви, все о ней, главное чувство, главный двигатель, все то, без чего невозможно жить. Финалем безумно красивый, естественно, вовжу, безоговорочно классикой. Спорили, Усечкин хотел неочевидную, я продавила на очевидную. Ну, простите. Я надеюсь, что вам он нравится.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: 6 до 8. Все, целую в обе щеки, в нос.

Так, и то, и другое в изобилии. Если суперхитам посвящены были предыдущие пару часов, то в перспективе будут новинки, будет супер-пупер новинка, которая поможет еще и пару тысяч выиграть. А может быть, не скоро.

0: не бесит в 7 утра.
1: Здорово, ребяшки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
0: Все нормально. Это отпуск.
2: 6 утра, полный отстой. Там ужасно, там отвратительно.
0: Калинин и Рейтраун. 1+1.
3: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
0: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
0: А может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
0: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Я не знаю, как ты, но у меня вечер проходит на энергосберегающем. Да кого я обманываю? И день тоже прошел в таком режиме. Но вечер точно будет продолжаться на чили. Если у тебя тоже, то мы с тобой вместе день в день отмечаем. Плохо, да, произнес последнюю фразу. День лени. Оказывается, и такой имеется, и сегодня он отмечается во всем мире. Но я его отмечаю, как будто бы все лето.

0: Ребятушки, ребятушки, тут безобразие такое произошло. Дозвонилась нам в игру «Зацепи новинку» очаровательная Мария из Архангельска. Ну, просто вот прям супер приятный голос у девушки. И в целом очень так хотелось с ней поболтать, понимаешь ли. Но произошел конфуз. Конфуз из-за того, что наплыв какой-то прям вот прям адский на нашу 2000-ю викторину. Мария вот прям улетела. Машенька, я уверен, ты сейчас слышишь эфир. Я, по крайней мере, надеюсь, что ты слышишь эфир. В Архангельск миллион приветов, но самый пламенный тебе. И вот эти вот 2000, которые у нас здесь вот лежат пока еще на цифровом счету, они отправятся на твой мобильный номер. 100% ни капельки не сомневайся. Друзья, ну а вам напомню, что 8495-232-1632 номер для игры «Зацепи новинку». Сегодня мы ловили Кела и Асию. Завтра будем ловить кого-нибудь другого. Тебе красивого продолжения всего на свете, чего бы ты себе сам не захотел пожелать. Вот, я присоединяюсь от всей души. И что делаю? Ставлю следующую песню. Получается. Получается так.
1: Новое радио.
0: Ой, какой у нас дурацкий продукт.

0: Вот у нас ребята из Tokyo Hotel поют про калифорнийские ночи. Мы в Архангелес сейчас перенесемся к Маше, к победительнице, чтобы вы не подумали, что я тут сам придумал Марию из Архангельска, и что она 2000 рублей в цепи новинку получила сегодня. Маша, Маша, скажи, что ты есть.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ты в эфире на новом радио. Ну, рассказывай давай, с какой попытки дозвонилась?
1: С третьей. А сейчас, не знаю, с 20-й, наверное.
0: Ну, мое почтение. 2000 рублей мы тебе на телефон уже отправили. Проверяй баланс. Ну и можешь, наверное, что-нибудь еще симпатичного сказать ребятам из тех, кто за тебя болеет. Пойдешь, я слышу там голоса поблизости с тобой.
1: Это моя семья. Всем привет.
0: Я прям чувствую, что замечательные люди. Все, Машуль, давай. Пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Ну, а теперь плюс братья Каулицы допевают уже эту песню, в конце концов, потом к другим суперхитам, суперновинкам обратимся.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: А я побуду и с удовольствием еще что-нибудь, может быть, даже интересное расскажу. Ребятушки, это новое радио, это Данил Михайлов за старшего. Ну и как водится, вечерочком ты сидишь и листаешь, ленту скроллишь, да? Вот наши ребята, друзья-приятели, канал, значит, Hi AI, пишет следующее. Они пишут, что искусственный интеллект поможет спасти китов от столкновений с судами. Представь себе, на ночь глядя эту информацию, я думаю, будет любопытно послушать, потому что чем бы еще заниматься-то, крутя сейчас руль, например, да? Ученые США разработали систему, которая находит серых китов по тепловому следу их выдоха и предупреждает суда об опасности столкновения. Климатические изменения сокращают кормовую базу в Арктике, лед тает, и китам не хватает снеди. Вот. Голодные животные заходят в залив Сан-Франциско, где сталкиваются с интенсивным судоходством. Там последние годы уже десятки китов погибли от столкновений с контейнеровозами и паромами. Популяция сократилась почти на треть за десятилетие. С 27 тысяч еще 10 лет назад до примерно 18 тысяч сейчас. Камеры установлены на острове Angel в заливе и на пароме, что позволяет покрывать участки, где киты появляются чаще всего. Вот. Тепловизоры сканируют воду, передают изображение искусственного интеллекта, который распознает характерный выдох кита на расстоянии до 2 морских миль. Прикинь, а? Какие технологии? Вообще просто Жюль Верн позавидует. Каждое обнаружение проверяет оператор, после чего координаты попадают на карту, а береговая охрана предупреждает капитанов по радио. Без радио никуда. За первые 10 дней система зафиксировала более 6 тысяч выдохов, а к июлю уже более 16 тысяч. И ты представляешь, за каждым вот этим вот событием, вероятно, спасенная жизнь огромного млекопитающего. Паромы уже снижают скорость до 10 узлов, если кит замечен поблизости. Вот так вот, ребятушки. Все у нас с искусственным интеллектом не обязательно плохо, но иногда и очень, даже часто, хорошо, прекрасно и замечательно. Канал Hi AI.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

прям как будто приосаниться захотелось перед сном. Бирвулф на новом радио, Феникс. Если только я листаю ленту и вижу Рилс вот под эту музыку, я понимаю, что сейчас будет какое-то преодоление прям лютейшее. И не досматриваю. К месту и не к месту. Саундтреки берут. Ладно, я надеюсь, она золотилась на этом. Рылся повсеместно. Друзья, суперхиты, суперновинки, доброжелательность, все это здесь, на новом радио. Красивого продолжения вечера. В перспективе 12, или сколько? 10 часов. Нет, все-таки 12. Только музыка на новом радио. Нет, 10. Все, ладно. Данила Михайлов был до сего момента за старшего, ушел искать ртье.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.